Дети разума стал Роберт Дэвид Гулу фигурлатка на вдох Второй пункт в армату не покрылась Миру мазаки ранива на лицо Не бегит так-то Мой набор на стол не бегит так-то